0: террорист, я борец за свободу.
1: Я не террорист, я борец за свободу. Я не террорист, я борец за свободу. Я не террорист, я борец за свободу.
2: What the hell is this?
1: Я борец за свободу.
2: Я не террорист,
1: я борец за свободу.
2: What the hell is this?
3: What's wrong with you?
2: What the hell is this?